том, что ночь разлит. Сверти мої, поля полчи, и ночь, и макра. Спрыжите мене очи, убить.